Ай, байоката, колыбелька золота, а у дитятки маво и получше того. Ай, байоката.